радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar Vertigo.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Пошла жара. Зажигаем. Вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш.

0: призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.

0: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
1: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о

0: любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. Реклама. Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: А я рыба!

0: музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar.

kissfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Мэрк энд Кремонт и группа The Colors. Мгновением ранее здесь в эфире суббота. Прекрасное время года, хотел сказать. Нет, хотя и время года сейчас тоже отличное. Суббота — крутой день, когда утром просыпаешься, никуда не нужно. Не звонит вот этот вот будильник, раздражающий. Полная гармония и полноценный отдых. У кого-то активный, у кого-то ленивый, но в любом случае каждому за отдых решать самостоятельно. Главное, чтобы присутствовали в нем хиты, чем, собственно, мы и занимаемся. Это «Уикенд» на радио Хит ФМ. Всем здрасте, дамы и господам. С этой минуты с вами Белов Андрей. Ну, будто бы и не расставались со вчерашнего вечера. Делайте громче звук, и мы с вами начинаем выходные. Впереди проект «Оффенбах» с работой «Miles Away». Также послушаем нетленку под названием «Соло». Это «Клин Бэндит» и «Дэми Ловато». Ну, а прямо сейчас «Иман Бек» и «Юнотас». Встречайте!

0: только одну.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно и без осадков. Плюс 21 ощущается тоже как плюс 21. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, дожди. Нас с вами ожидают максимально в городе плюс 20 градусов, по области до плюс 17.
2: Реклама.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОБРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
6: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclinggrace.ru при поддержке радио Хит-ФМ. 18+.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

Шакира и Burna Boy. Дай-дай на радио Hit FM. Дай нам спокойно отдохнуть в выходной. Это вот так вот можно сказать начальнику, если он звонит для того, чтобы вызвать на работу в субботу. Ну, и я надеюсь, такого не случится. И суббота, и воскресенье пройдут в атмосфере полной абсолютной гармонии. Будет много чего яркого. И будут, конечно же, хиты. Ну, а чтобы оказаться в их компании, можно просто попросить свою умную колонку включить радио Hit FM. И все. Готово. Ничего сложного. Ну, а теперь же от слов давайте переходить к музыке. И считаю, что в ближайшие 3 минуты может свести Old School App. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
6: В «Ленте».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: хорошо. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Кайго и Сандра Кавацана, главные по хитам станции в стране. Hold on me, 11 часов и 51 минута в Москве. До конца этого часа с нами в одной компании окажутся Роберт Кристин Эрис, Шука с работой In The End, а чуть ранее Леони и Калум Скотт. Stay буквально через пару минут.

Ранее The Balls и работа Magnetic. В Москве начало первого. С вами Белов Андрей. Вместе мы проводим выходные, отдыхаем, особо не напрягаемся. Может быть, даже вместе путешествуем. У каждого на выходные планы свои, но что нас всех объединяет, так это хиты. Как лучше из нового, так и проверенные временем. Громче звук и ловим новую порцию музыки. Впереди «Медузы» и работа «Don't Wanna Go Home». Также отметится у нас «Мадонна». И через секунды Робин Шульц. Всем классного отдыха.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1.

0: января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
2: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
1: Гарантия лучшей цены.
3: В Ленте.
4: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

На радио Hit FM Madonna с работы Hang Up. Такие музыкальные воспоминания с расстоянием в 21 год. Круто, что вот такой длинный отрезок времени можно перепрыгнуть буквально за 3 минуты. А еще говорят, что машины времени не существует. Вот она, самая настоящая и хитовая. От воспоминаний давайте переходить к реальности в столице 12.20. И к хитам вернемся через пару полезных минут. Там нас с вами ждут Сэм Фелто Акс. Далеко не уходите. По данным Яндекс Погоды, в столице облачно, местами слабый дождь и плюс 21. Ощущается тоже как плюс 21. Сегодня днем в столице будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Максимально в городе плюс 20 градусов, по области до плюс 18.

0: Реклама.
1: Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92 30.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Вайс на радио Hit FM. Wait, мы же в свою очередь ничего не хотим ждать. Все, что ждали, уже в нашем распоряжении. Это я про выходные. Пользуемся моментом, ну а еще вот что хотел подметить. У нас же аудитория самая разная, взрослые, дети тоже. И вот как раз для детей мы тоже позаботились. И на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении сделали онлайн-радиостанцию для маленьких. Она так и называется «Хит детям». Заходите туда и слушайте песни для детей, которые хочется включать снова и снова. Напомню, на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Hit FM». Здесь же мы с вами двигаем далее. 12:34 в Москве. И давайте к хитам снова переходить. Впереди у нас Али Фарба и Нерене Миллер очень скоро. Также рехэп и Нейсэш не за горами. И прямо сейчас встречайте работу Дракула. Это Тейм Импала и Дженни.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Альфа-инвестиции» – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
13: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк». 0+.
14: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Да, база, только что добавили немного паники, Dangerous. Нет, это все не так, это лишь так песня называется. Ну а мы с вами без опасностей, без приключений. Хотя, если они интересные и прикольные, то можно, не больше. Без суеты, едем дальше, в финале час будем красиво и хитово. Послушаем Феликсена и проект Шаус, также отметятся Lost Frequencies, Ellie DeGeneres, Ambassadors. И ровно через 3 минуты Trap Mafia House, дождитесь.

Югель на старте нового часа субботы Moving to the Sun. В Москве начало второго. Белов Андрей с вами. И все, кто верит в ретроградный Меркурий, приготовьтесь. В понедельник, собственно, начнется. По словам астрологов, он станет одним из самых сложных в этом году. С 29 июня по 23 июля возможны конфликты и недопонимания на ровном месте. Ну а еще встречи с людьми из прошлого. О, как! В это время рекомендуется не совершать сделок, крупных покупок, запуска проектов и других важных дел. Особенно осторожно нужно быть овнам, козерогам, запоминайте, ракам, близнецам, девам и весам. Ну, вот лично я во все это не верю. Тут каждый решает сам за себя. Мы же, в свою очередь, запускаем новую порцию хитов. Келвин Харрис и Клементин Дуглас, Флорайда, группа One Republic и другие. В самое ближайшее время двигаем далее.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТБанк» 0+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играют вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте «Национальный проект».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на хитах.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, плюс 21 ощущается тоже как плюс 21. Сегодня ночью ожидается малооблачная погода и до плюс 15. Завтра в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, максимально в городе плюс 23, а по области плюс 21.
2: Реклама.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
2: Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Острый Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио HIT-FM. 18+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-577-99.
7: Хит FM. Хит FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети доступен к просмотру второй сезон сериала «Шугар» про частного детектива Джона Шугара, который вновь берется за расследование загадочных исчезновений. На этот раз ему предстоит искать сразу несколько пропавших людей, а новое дело вновь приведет героев в самые темные уголки Лос-Анджелеса. Напомним, что первый сезон начинался как стильный неонуар, а сыщики в исполнении Колина Фаррелла, но со временем превратился в куда более необычный проект с элементами научной фантастики. Возможно, в новых эпизодах проект снова удивит зрителя необычными решениями.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился долгожданный третий сезон сериала «Дом дракона» с продолжением истории гражданской войны внутри дома Таргариенов, который разворачивается почти за 200 лет до событий «Игры престолов». В новых эпизодах одним из главных событий станет масштабная битва при Глотке – крупнейшее морское сражение во всей франшизе. К своим ролям вернутся основные актеры предыдущих сезонов, а среди новичков – Джеймс Нортон, Дэн Фоглер, Том Каллен и Томми Фленнеган. Шоураннером проекта по-прежнему выступает Райан Кондал. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Это The Second Voice на радио Hit FM. Работа Let Me Be просто неимоверными шагами топает по планете. В главном хитовом чарте, кстати, тоже очень стремительно взлетает. И по итогам прошлой недели оказалась уже на 6-й строчке. Вот так вот. Сегодня может очутиться еще выше. К примеру, в тройке лучших. Произойдет это или нет, узнаем в 6 вечера по Москве. Именно в это время начнем слушать лучших, за которых голосовали вы на сайте Hit FM.ru и в мобильном приложении. Помимо этого, в мировые топы заглянем и новую музыку тоже изучим. Не пропустите главный хитовый чарт сегодня с 18 до 19 по Москве. Пока же у нас на часах 13:37 и крутая новинка прямо сейчас.
1: Slater, Dance.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: тем параметрам.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
4: В «Ленте».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
6: «Хит-ФМ». Swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

Рехэп, Муфаса и Рани. Белив на радио Хит FM. Верить в выходные во что нужно? В то, что они не пройдут впустую. Но верить это мало, нужно действовать. Ну а для того, чтобы действие проходило хитовей, мы здесь, собственно, и работаем. В финале час в эфире Дуа Липа и Да Бэби. Бруно Марс также будет. И через пару минут Бибер Экс и Фейтлесс. Дождитесь.

радио Хит ФМ. Диджей Годжа, Мичико на старте нового часа, начало третьего в столице. Белов Андрей с вами. И тут ученые сидели, думали такие, а что бы нам такое выяснить? Ну и выяснили. Они нашли способ подсрочить деменцию. Он очень простой. Чистить зубы левой рукой. Если делать привычные дела, не ведущей рукой, мозг перестает работать на автопилоте и начинает активнее строить новые нейронные связи. Вот, к примеру, чистка зубов левой рукой – идеальный ежедневный тренажер для мозга. Но если вы правша, то левой рукой, если левша, то наоборот правой. Процесс называется нейропластичностью. Мозг адаптируется к новым задачам, так же, как мышцы к упражнениям. Чем чаще вы даете ему непривычную нагрузку, тем выше когнитивный резерв. То есть способность сопротивляться старению и болезням вроде деменции. О как! Может быть полезным это исследование. Мы с вами двигаем далее и встречаем новую порцию хитов. Откроет ее Two Colors и Safri Duo прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погода, в столице пасмурно, местами слабый дождь и плюс 21, ощущается тоже как плюс 21. Сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 15. Завтра в столице ожидается переменная облачность, без осадков плюс 23, в городе по области плюс 21.
0: Реклама. ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Сазон банком.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclinggrace.ru при поддержке радио Hit FM. 18+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Graceland — это я, Букс, на главной по хитам станции в стране. 14.36 — это точное столичное. Несмотря на то, что за окном может что-то там происходить в виде дождей, сильного ветра, лето — это лучшее время для встреч с друзьями, а мы сделаем их еще интереснее. Заходите прямо сейчас в канал Радио Хит FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер. Все звезды». На всех, конечно, не обещаем, но попытать свою удачу можно. Заходите, участвуйте, и пусть вам обязательно повезет. Все подробности там. Ну а здесь в эфире только хиты. Впереди у нас с вами Леони и Калум Скотт, также Медуза и Дермот Кеннеди отметятся. А прямо сейчас Келвин Харрис и Джази. Встречайте.

0: реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
8: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
7: Гарантия лучшей цены.
9: В «Ленте».
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в «Додо». С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

На радио Hit FM Brook 16 с работой Paid to Exist. В столице 14 часов и 51 минута. До конца этого часа услышим в эфире группу Айв и диджея по имени Дэвид Гетта. Их совместка называется Supernova Love. А еще отметятся Fastboy Topic. Работа Forget You ровно через 3 минуты.

0: Weekend на радио Hit FM.
1: На старте нового часа суббота Tempo City и работа Self-Aware. В Москве начало четвертого. С вами Белов Андрей. И теперь поставили точку в одном очень важном исследовании. Официально папины шутки полезны для детей. О как! Исследователи издания выяснили, что неловкие отцовские шутки, от которых дети закатывают глаза, на самом деле помогают развивать эмоциональную устойчивость. Вот так вот, да. Такие безобидные подколы учат ребенка справляться с легким стрессом и контролировать эмоции. Но что теперь можно смело шутить при детях и не стесняться этого? С такими исследованиями мы двигаем далее и ловим новую порцию хитов. Очень скоро окунемся в 2009 год, послушаем работу Addicted, это будет Serge Duvon. Также группа One Republic отметится. И прямо сейчас на радио Hit FM The Kid Laroi и Justin Bieber.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Серж Девон и Хадли на радио Хит ФМ, нетленка Addicted, работа с довольно мощной историей. Для всех любителей вот подобного мы приготовили несколько онлайн-радиостанций подобного характера. Например, стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русскими мустворениями. Их можно послушать на Хит ФМ.ру и в мобильном приложении. Добро пожаловать! Тем временем в Москве 15.19, и к хитам мы вернемся буквально через пару полезных минут. Дождитесь.

0: погода на Хит ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, местами дождь и плюс 17, и ощущается как плюс 15 градусов. Сегодня ночью будет малооблачно и плюс 15, завтра обещают в Москве переменную облачность и без осадков. В городе плюс 23 градуса будет, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Мой Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Боб Синклар и Кайс только что с нами на радио Хит FM. У ребят получилось создать абсолютно летний хит. Называется «I Can't Wait». Очень хорошо вписывается в настроение лета. А лето, знаете ли, это лучшее время для встреч с друзьями. Мы готовы эти встречи сделать еще интереснее и приготовили для вас подарки. А именно наши фирменные настолки «Спойлер все звезды». Как их заполучить? Все очень просто. Заходите в канал радио Хит FM в Макс и участвуйте в розыгрыше. Пусть вам обязательно повезет. Желаю удачи. Ну а далее тему лет продолжит работа «Talk to you». Это Another и 54 Ultra. Встречайте!

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А что, так можно было? С «Летуаль» можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки.

0: поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

history.

Мне кажется, что эту мелодию все знают с детства. Ай, как хорошо! Это акцент серый Миши Миллер на радио Хит FM. И если группа изначально создала этот хит, то двое других его просто немного доделали, дополнили

и ни капли не испортили, за что им большое хитовое спасибо. В столице 15 часов и 51 минута. В финале этого музыкального в эфире отметятся Минелли и Рехэп с работой Deep Sea, а также Алекс Уоррен и его Fever Dream буквально через пару минут.

становится имуществом. Док-шеринг получается, что ли? Или как это еще назвать? Мы с вами едем далее по субботе и ловим новую порцию хитов. Впереди отметятся Алок и Калиц, работает Dive Into Me, также Тимо Масс и Брайан Молк очень скоро и через секунды Тедди Свимс.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
3: Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Тима Масс и Брайан Молка. First Day. Это как раз про субботу. Первый день отдыха, первый день любимых занятий. Но только есть одно «но». Завтра последний. Потом снова рабочая неделя. Ничего страшного. Мы эти два дня отлично расслабимся. Тем более под такие-то хиты. Через пару минут их новая порция. И откроет ее работа «Eight of Desire». Это будут Джонас Блу и Малива.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями. Плюс 17 ощущается как... тоже как плюс 17. Сегодня ночью будет малооблачно и плюс 15. Завтра в Москве обещают переменную облачность и без осадков. Максимально в городе плюс 23 градуса. По области плюс 21.
2: Реклама.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: А я рыба, ля рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф. Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Капспо только что на радио Хит FM Only You. В свое время я думал, что лучше работы Love Tonight ребята сделать уже ничего не смогут, но как же я ошибался в тот момент. Думаю, что если музыканты еще немного поработают в плане хитов, то смогут выдать нам еще что-то мощное, как, например, Шакира. Сколько не было ее слышно, а тут раз хит, два. Вот, кстати, давайте ее прямо сейчас и послушаем. Встречайте.

0: направлена именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я

0: Гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

Работа «Die for me» на главной по хитам станции в стране. Девятая строчка главного хитового чарта на данный момент. И все может поменяться уже очень-очень скоро. Сегодня в 18.00 по Москве начнем изучать свежие итоги голосования, которые проходят на сайте hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Вы голосовали всю неделю, старались. Мы голоса подсчитаем и приведем все в одну итоговую таблицу. 20 лучших изучим в мировые топ-50

тоже успеем заглянуть и новую музыку послушаем. Все это в главном хитовом чарте ровно в 6 вечера по столичному. Меня зовут Белов Андрей, я не прощаюсь, скоро услышимся.

0: Хит FM. Реклама.
1: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
3: Уэстеда Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
4: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
6: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
7: С «Озонбанком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
8: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Хит FM 18+.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

На этом моменте должен быть легкий истерический смех, а только потому, что в данный момент мы с вами преодолеваем финальные выходные июня. Да-да, первый летний месяц почти в минусе, но унывать не стоит, впереди еще два, так что хвост пистолетом и спокойно радуйтесь крутому времени года. Ну а раз сейчас у нас с вами выходные, то не лишним будет лучших по итогам недели послушать. В ближайший час этим и займемся, 20 горячих хитов послушаем, мировые чарты изучим и кто что нового выпустил, тоже узнаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Почти каждую неделю кто-то от нас уходит, чтобы освободить место для новых имен. На этой неделе мы говорим прощай сразу двум мустворениям. Во-первых, это Ибен с работой Hollow. Был на 15-м, а теперь чарт покидает. Проект Brook 16 с Paid to Exist, им тоже стало тесно, скажем им спасибо и выпроваживаем. И взамен им два мощных и свежих новичка. О них чуть попозже, а прямо сейчас обладатели 20-го места. И здесь Pinau и The Warning с работой Tu Corazón. Сегодня спуск на два пункта. 20-е.

Они с нами всего-то 3 недели и выше 18 места так подняться и не смогли. Сегодня это 20-я строчка и очень большая вероятность, что через неделю музыкантов отсюда выпроводим. Но всегда ж можно ситуацию спасти. Делать это можно на Hit FM.ru и в нашем мобильном приложении Radio Hit FM. Все в ваших руках, ну а мы приступаем к изучению первых новичков в главном хитовом чарте по итогам 7-дневки. Долго они сюда пробирались, и вот момент настал. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Старт вот отсюда. 19-е место. No talk, just go.

19-я строчка главного хитового чарта сегодня закрепляется за новичками топа. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Не знаю, почему они так долго сюда шли, но радует то, что они смогли ворваться в число лучших и теперь заслуженные участники в гонке за звание абсолютного хита недели. Получится у них или нет, время покажет, ну а мы с вами двигаем далее. Встречаем обладателей 18-й ступени. Сюда просел Кунг с работой Galaxy. -1.

0: плюс один за неделю и теперь на 17-м. Кункс Galaxy. Главный хитовый чарт. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.
11: Главный хитовый чарт. 17 место.

Сбоку Дэдди работает «Take Me There» за неделю взлет на 3 пункта, и теперь это 17-я строчка в главном хитовом чарте. А вот сейчас инфа, от которой у меня вынесло крышу. Оказывается, это парень, хотя, как по мне, поет девушка. Прошу прощения. Настоящее имя, подробная биография и точная национальность певца в сети не раскрываются. Мистер Загадка у нас с вами тут завелся. Ладно уж, пусть хранит свои тайны, и пусть эта фишка принесет парню высшую ступень в нашем топе. Мы же с вами перемещаемся выше и вновь знакомимся с новенькими в главном хитовом чарте. Теперь в гонке за звание абсолютного хита недели Marshmello и Portugal The Man. Феникс.

Portugal The Man Phoenix. По итогам недели это попадание в топ и крутой старт с 16 места. Я вам больше скажу, эта работа уже звучит на фестивалях по всему миру. Португальцы привнесли свой инди-роковый вайб, а Маршмеллоу сделал из этого танцевальную конфету. Поговаривают, что клип снимали в пустыне. Если не видели, обязательно посмотрите на досуге. Мы радио показать не имеем возможности. Пройдет неделя и станет ясно, взлетит ли эта птица выше. Здесь же приступаем к изучению 15-й строчки, и здесь теперь

0: На 17-м сегодня базируется Tame Impala и Jennie, их совместка под названием «Дракула». Прямо сейчас на радио Hit FM небольшой перерыв, и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».

0: билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 12+.
9: 4 июля Москва станет

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Все верно, это главный хитовый чарт. Белов Андрей с вами по-прежнему. И на очереди 14-я строчка. Сюда с 13-го переместился Алан Уокер. Broken Strings.

Алан Уокер, Broken Strings, 14-я строчка главного хитового чарта по итогам уходящей семидневки. Сегодня парень чуть стабилизировался, напомню, что 7 дней назад он забрал звание падения недели, но все равно как-то нервно. Алан, мы в тебя верим, но, дамы и господа, голосуйте, иначе улетит вовсе. Мы же с вами включаем ускорение и следующие 3 строчки тапаем за один раз. И время сэкономим, и во вторую половину чарта попадем. Счастливая 13-я сегодня достается работе Jamaican, это Hugh Gillisolda. За неделю набрали ровно ступень. Минус 2 за 7 дней у Зейна. Работа Die For Me теперь на 12-м. И при своем остались Алок и Калит совместной Dive Into Me.

0: Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait сегодня зафиксировано падение и ровно на 3 пункта. Центр главного хитового чарта тоже неплохой результат, но если темп сохранится, очень скоро с ребятами придется распрощаться. Хотя я думаю, что не в музыкантах дело. Тут просто конкуренция бешеная. То тут кто-то новый выпустит, то там, и это каждую неделю. Всегда найдутся те, кто будет свежее и интереснее. И коль мы о новинках заговорили, то давайте немного подобного и изучим.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: А такого у нас довольно много. Во-первых, свежим в этот раз порадовала Кэти Перри. Давненько не было слышно в музыкальном пространстве, мы даже уже успели соскучиться. Называется новинка «Watch It Burn».

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Хит FM Андрея Бочелли, Дэвид Гетта и Джей Меган Три Стеллион. DNA, ну или по-другому More Than A Game.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

Это Леони и Калум Скотт в главном хитовом чарте. Работа «Stay» сегодня с приятным результатом в плюс один и уже на 9 месте. Недавно немецкая певица выложила в соцсетях видео, как готовит акустическую версию данной работы. Говорит, что хочет показать песню без электроники. Пока только в коротких видео, но если выпустит, это будет прикольно. О том, что тоже прикольно и даже большее, о звании «Взлет недели» мы поговорим прямо сейчас. Да зачем говорить? Давайте просто послушаем. Плюс 4, теперь на 8-м проект «Медуза». Don't Wanna Go Home. Поздравляем! 8.

0: Don't Wanna Go Home – это «Медуза» в главном хитовом чарте. Сегодня это взлет на 4 пункта. Звание «Взлет недели» и по итогу 8-я ступень. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
3: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артиграсти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
8: Хитовый чарт на радио «Хит-ФМ».
9: Так точно, мы продолжаем подниматься по нашей хит-лестнице, едем дальше и оказываемся на 7-й строчке. Здесь в этот раз обосновались Биби Рекса и Faithless – New Religion.
8: 7-е место.

Для кого ж не секрет, что Биби Рекса не только певица, она еще и автор хитов для Эминема, Рианы и Дэвида Гетты. Да-да, она написала «The Monster». Ага, это ее рук дело. Нет, только при том, что ее собственный прорыв случился в 2018 году. Представляете, сколько лет она шла к успеху. И вот сейчас она вроде бы на волне. Пусть и дальше развивается в этом направлении, а мы с вами снова ускоряемся и еще 3 строчки промчим за раз. Времени мало, поехали. 6-е место сегодня улетает в сторону Алекса Уоррена. Работа «Fever Dream» за 7 дней поднялась на 2 ступени. Продолжают свое погружение вниз ребята из группы BTS. Работа Swim утонула на 2 пункта.

0: Каждый хитовый чарт.
1: Мужик с золотым голосом и душой соула снова в топе. Он сейчас в туре по Европе и, говорят, на концертах зал плачет. Не удивлюсь, если через неделю он будет бороться за золото. Речь, конечно же, про Тедди Свимса. Работа Mr. Know It All сегодня уже в тройке лучших. И, как мне кажется,

0: места новой толпы. Итогом недели парень преодолел барьер тройки лучших и теперь находится в ее хвосте. Прямо сейчас сделаем еще одну трехминутную паузу и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Мировой хит-парад.
0: А здесь, в этой рубрике, мы с вами путешествуем по разным континентам и собираем хиты, которые в данный момент популярны в мире. Пристегиваемся и вылетаем вслед за Тейлор Свифт. Она сейчас номер один в Северной Америке и в Британии, как я и предполагал неделю назад. I knew it, I knew you.

Ну и заострим внимание на девушке по имени Оливия Родриго. Она в последнее время очень много чего делает в мире музыки, и сейчас ее старания присутствуют в сводных топах Британии и Европы. И там на второй строчке. Stupid Son. Это так работа называется. Давайте слушать.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Хитов хороших очень много, и я понимаю, что определиться с самым лучшим очень тяжело. И неудивительно, что каждую неделю лидер может молниеносно меняться. К примеру, на прошлой неделе им была работа «Body Talk» от Али Фарбен и Рене Миллер. Ну а уже сегодня этот же хит на втором. Немного хватка ослабла, но и такой результат тоже очень неплохо.

0: хитового чарта на прошлой неделе, но сегодня это вторая строчка. И не будем много говорить про сегодняшних победителей. Уверен, что вы и сами уже догадались. И все мы знали, что рано или поздно эти ребята золотом овладеют. В свое время они уже это делали. Ну, год назад. Ну, а теперь просто-напросто повторили успех. С чем мы их и поздравляем. Дамы и господа, встречайте новых лидеров главного хитового чарта. Avalon Rockstan, Vertigo.
1: Первое место.

с вами новые лидеры по итогам главного хитового чарта. Это под занавес первого месяца лета. Avalon Roxton, Vertigo. Именно так будет зваться первая строчка нашего топа в ближайшие 7 дней. Останутся ли они здесь через неделю, зависит от вас. Топите за своих любимчиков на сайте HitFM.ru и в нашем мобильном приложении. И в следующие выходные на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного июньского уикенда всем под музыку на радио HitFM. Пока! В Москве 7 часов вечера.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
8: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон Карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон Карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон Карта. Клиентских правил».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на Гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука. Красоте.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Российские Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: продукты России. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилей.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.